кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей, более чем в 100 странах мира, делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанкок энг юкоры нухтаге чыкканда Гидролайф ёрдамге келады. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Ассаламу алейкум, я Бахтеров Тимур. Когда я слушаю эту песню, вспоминаю, как папа пишет записки, вспоминаю, как вместе футбол играли, и еще будем играть. У меня папа самый добрый и самый сильный. Когда я слушаю эту песню, я вспоминаю, как папа с любовью обращается к маме, и как они уважают друг друга. Самое сейчас мама скучает, и папа далеко слушая эту песню, понимает, что Ададжон, все будет все хорошо. Я понимаю, что папа для меня опора, берегите. Родители, я не слушался, и вот теперь сожалею. Но я обещаю, что буду самым хорошим сыном Ададжон. Я тебя люблю. Спасибо, Хит FM, вам, Ададжон, Опаджон, Акеджон, вы самые лучшие.

0: Сону Саккас.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.